за жойцу и он достает. И хайп ой мольцу, это же со. Он деслос и койву, это же так со. Снэкш мол хайп стай гошу хирсту. И он кир, ты бишь офлетик сай. Menschenskind von Heidenheim. Ich los gehst zu Aulet.